все песни чуешь, но на вычу, yeah. Усидни, да ты понимай, ничего не помогай. Позбудись от боли, я захлинаюсь кровью. Бо ты моя снарядь, ветра от души моей. Знаешь, без